0: Тиха, бих
1: пърнала. Твой блог назива се Блондинка Хичкока. Чи блондинки в творчести Хичкока откривали якоюсь шчугулну роля?
0: Так, то ми бакателна роля. Вони са, повецем, таким синонимом творчести Хичкока. Сам Хичкок бил милощником блондинек, але блондинка в его фильмах то не только, повецем, таки елемент естетичный, так, образу. Она откривала о вяле неважнейшу роля. Сама блондинка Хичкока то постать кобеца, которая поза ясными волосами miała też swoje charakterystyczne